известия. Ну что, на следующей песне многие девчонки и мои тоже меня поймут. Так часто бывает, любишь его, но он не знает ничего, песня про бандита.